и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибс программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибс программа ЛКПП ЛВ.
3: На часах 6, сегодня 10 июня, и пусть эта среда начнется с улыбки и хорошего настроения, а уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина, поехали встречать новый день вместе.

6.07 на часах. Доброе утро, Латвия. Среда – день интересный. Неделя уже набрала ход, понедельник остался позади, до выходных еще есть время. Зато сегодня можно спокойно заняться тем, что давно откладывали. Наши предки считали среду одним из самых удачных дней для новых начинаний, важных разговоров и вообще любых дел, где нужно договариваться с людьми. Не случайно этот день связывали с общением, торговлей и новыми возможностями. Есть и такая примета. Если в среду удачно решить вопрос, который долго не давал покоя, дальше все начинает складываться заметно легче. Не знаю, работает ли это всегда, но попробовать точно стоит. А еще говорят, что покупки, сделанные в среду, служат долго и радуют хозяина. Так что если давно присматривались к чему-то полезному, возможно, день выбран неплохой. Пусть эта среда принесет вам хорошие новости, удачные решения и хотя бы одну приятную неожиданность. С вами Елена Рассохина, и мы начинаем новый день вместе на Ретро FM Латвия.

0: Лето только началось, а вместе с ним проснулись и главные враги спокойного отдыха на природе – комары и прочая летающая компания. Оказывается, некоторые растения способны отпугивать насекомых не хуже специальных средств, например, лаванда. Ее аромат приятен людям, а вот комарам, мухам и моли совсем не нравится. Не зря еще много веков назад пучки лаванды развешивали у входа в дом. В список природных защитников также входят базилик, розмарин, лемонграсс и тимьян. Все они содержат эфирные масла, которые насекомые стараются обходить стороной. А среди цветов настоящими помощниками садоводов считаются бархатцы. Они не только украшают клумбы, но и помогают отпугивать некоторых вредителей. Не случайно их часто высаживают рядом с грядками и плодовыми деревьями. Правда, специалисты напоминают, 100% защиты такие растения не дадут. Но если поставить возле террасы горшок с базиликом или посадить рядом бархатцы, отдыхать на свежем воздухе действительно может стать немного комфортнее. Хотя, если этим летом комары все-таки окажутся настойчивее, всегда остается старый проверенный способ – найти человека, которого они любят больше, чем вас.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом. Тельцы. Сегодня инициативы будут ждать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет. Близнецы. Сегодня вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, обидней будет. Раки. Друзья, соседи, родственники, все они сегодня будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее. Львы. Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе. Девы. Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же не будет. Весы. Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков. Скорпионы. Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило, неважно с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Стрельцы. Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание достойно. Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжить в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Водолеи, сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?

дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

И уже, пожалуй, традиционно в это время день в истории. Давайте посмотрим, чем отметилось в истории 10 июня. Итак, 1610 год. Первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен. Тогда никто еще не мог представить, что спустя несколько столетий здесь вырастет Нью-Йорк, один из самых известных городов мира. В 1793 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Причем появился он благодаря французской революции. Животных перевезли из королевских зверинцев, и посмотреть на них смогли уже не только аристократы, но и обычные горожане. А еще в этот день, в 1799 году, шестеро британцев решили совершить настоящее приключение. Они сбежали с острова Святой Елены на шестиметровой весельной лодке и отправились через Атлантический океан. Спустя 28 дней путешествия им удалось добраться до берегов Бразилии без мотора, без навигации и практически посреди океана. 10 июня 1909 года впервые официально был использован сигнал бедствия СОС. Его передавали азбукой Морзе. Три коротких сигнала, три длинных и три снова коротких. Такой набор выбрали потому, что его легко распознать даже при плохой связи. В 1996 году компания Intel представила процессор Pentium 2. Для многих это название звучит наверняка очень знакомо, ведь именно на таких компьютерах в конце 90-х запускались первые игры, появлялся интернет и начиналось знакомство с цифровым миром для целого поколения пользователей. Ну и, наконец, 2003 год. К Марсу отправился легендарный марсоход «Спирит». Планировалось, что он проработает на Красной планете около 3 месяцев, а в итоге трудился больше 6 лет и передал на Землю огромное количество научных данных.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа LKPP-LV.
6: На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. Самое время взбодриться и включиться в день под любимые хиты. Впереди Саманта Фокс и Джипси Кингс. Поехали встречать это утро вместе.
7: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:09 на часах, самое время поздравить сегодняшних именинников. В Латвии сегодня Варда Дену отмечают Анатолис, Анатолс и Малва. Поздравляем! Пусть этот день принесет хорошие новости, приятные встречи, удачу в делах и побольше поводов для улыбок. По православной традиции именины сегодня у Игната, Елладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра и Николая. Друзья, с праздником вас! Пусть у всех сегодняшних именинников найдется время на добрые слова, поздравления и маленькие приятные сюрпризы. По народному календарю сегодня Никита Гусятник. Такое название день получил потому, что в это время крестьяне особенно внимательно следили за гусями и молодым выводком. Считалось, что именно сейчас птицу нужно беречь от хищников и непогоды, чтобы она хорошо росла и набирала сил. Есть у этого дня и второе название – полудница. Наши предки верили, что в самый разгар жары лучше не переутомляться и по возможности не работать под палящим солнцем. В общем, совет вполне актуальный и спустя несколько столетий. Так что берегите себя, не забывайте делать небольшие передышки, и пусть этот день пройдет легко и удачно. А впереди после небольшой паузы группа «Чи Ли» с песней «Лето».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:11.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7.19 на часах, 10 июня. Давайте же заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались первые массовые продажи этого десерта. Правда, история мороженого гораздо старше. Его прообразы существовали еще в Древнем Китае и Персии. Есть сегодня и день рождения шариковой ручки. Именно шариковая ручка стала одним из самых массовых изобретений 20 века. По разным оценкам, за секунду в мире продаются десятки таких ручек, хотя многие из нас все чаще пишут уже на экранах смартфонов. 10 июня отмечают и Всемирный день ремесленничества. Этот праздник людей, которые создают вещи своими руками. Керамистов, кузнецов, ткачей, ювелиров, резчиков по дереву и многих других мастеров, благодаря которым старинные ремесла продолжают жить и сегодня. Есть в календаре и Международный день диалога между цивилизациями. Его учредила Организация Объединенных Наций совсем недавно, чтобы напомнить, что даже очень разные культуры и народы могут находить общий язык. А еще сегодня Всемирный день модерна. Того самого художественного стиля начала 20 века с плавными линиями, растительными орнаментами и необычной архитектурой. Для нас этот праздник особенно близок, ведь Рига считается одной из мировых столиц модерна и может похвастаться одной из крупнейших коллекций таких зданий в Европе. Ну а впереди после небольшой паузы No Mercy с песней Where Do You Go?
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklāma. Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере LV» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере LV». 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: Доброе утро. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправлений обсудят актуальные вопросы энергетики и охраны окружающей среды. Конституционный суд признал неконституционной норму о расчете разницы в потреблении воды. С июля государство будет оплачивать услуги фармацевта при покупке ряда наиболее доступных рецептурных лекарств. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. До 20 июня Латвия сделала цельш 8 раз изменит расписание поездов на Елговском направлении из-за ремонтных работ. Рижское самоуправление призывает жителей добираться до пляжей на общественном транспорте и средствах микромобильности. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu!

Гороскоп. Овны. Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом. Тельцы. Сегодня инициативы будут ждать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет. Близнецы. Сегодня вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, обидней будет. Раки. Друзья, соседи, родственники, все они сегодня будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее. Львы. Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе. Девы. Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же не будет. Весы. Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков. Скорпионы. Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило, неважно с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Стрельцы. Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание достойно. Козероги. Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжить в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Водолеи. Сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Рыбы. Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама.
4: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
10: Ты только посмотри, все по парам заходят.
11: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
12: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
13: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
14: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалось Центрс.
15: Крытый пляж в Риге.
16: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
17: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Ritu.
18: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Kiev и другие стандартные траты туристам. Впереди Риги оказались Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин и Белград. Но уже сам факт того, что наша столица снова входит в европейский топ по соотношению цены и возможностей для отдыха, выглядит весьма приятно. Кстати, Рига уже не первый раз оказывается в подобных рейтингах. В разные годы она даже занимала первое место среди самых выгодных направлений для путешествий. А это значит, что по соотношению цены и впечатлений наша столица по-прежнему остается одним из самых сильных туристических предложений Европы. Но впереди Erasure – Love to Hate You.

0: акционерное общество. Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправления сегодня проведут ежегодные переговоры. Стороны обсудят важные для самоуправления вопросы в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено предстоящему отопительному сезону и энергетической безопасности. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С 1 июля государство будет полностью оплачивать услуги фармацевта для жителей, приобретающих рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро за упаковку. Это касается как некомпенсируемых препаратов, так и лекарств с компенсацией в размере 75%. Такие изменения утвердило правительство. В Сейме продолжаются дискуссии о введении депозитной системы для электронных сигарет. Поправки, подготовленные к третьему чтению, предусматривают создание единой депозитной системы для таких изделий. Она будет распространяться на одноразовые электронные сигареты. С наступлением теплой погоды и увеличением числа отдыхающих на пляжах, самоуправление Риги призывает жителей и гостей города пользоваться общественным транспортом и средствами микромобильности. В выходные и жаркие летние дни найти парковочное место у популярных пляжей может быть непросто. До 20 июня компания «Latvijas Dzelzceļš» будет вносить изменения в расписание поездов на Елговской линии из-за ремонтных работ. Они затронут рейсы как в направлении Елгова, так и Лепые. На отдельных маршрутах изменится время отправления и прибытия, а также продолжительность поездки. Пассажирам рекомендуют заранее знакомиться с актуальным расписанием.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полизибс программа.
2: Сегодня в Латвии перемена, облачность, местами на востоке страны дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полизибс программа.
4: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:11, сегодня 10 июня, ну а в Риге появится место, где детям разрешат не просто смотреть экспонаты, а буквально изучать себя изнутри. Весной 2027 года в здании Музея истории медицины имени Страдания откроется детский музей нового поколения. Сейчас для него уже подготовили специальные помещения, а на следующей неделе их официально представят публике. Проект рассчитан прежде всего на младших школьников. Вместо привычных витрин здесь появятся интерактивные экспозиции, лабораторный класс и образовательные программы, которые помогут разобраться, как работает человеческий организм, почему важно заботиться о здоровье и как человек связан с окружающей средой. Интересно, что такие музеи становятся все популярнее во многих странах. Детям гораздо проще запомнить информацию, когда ее можно потрогать, проверить на опыте или увидеть своими глазами. Так что через пару лет в Риге появится еще одно место, где можно будет не только провести время с детьми, но и узнать что-то новое о собственном организме. Ох, помню, меня в детстве прям впечатлил музей медицины, но думаю, здесь будет покруче.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:12.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl+.

0: Новости спорта.
1: Начнем с хоккея. Сборная Латвии узнала соперников по чемпионату мира 2027 года, и легкой прогулки точно не получится. В одной группе с латвийской командой сыграют действующий чемпион мира Финляндия, серебряный призер Швейцария, а также Швеция, Германия, Австрия, Словения и вернувшаяся в элиту Украина. Турнир пройдет в Германии, а уже сейчас понятно, что борьба за место в четвертьфинале будет очень серьезной. Впрочем, после шестого места на последнем чемпионате мира латвийские болельщики вправе рассчитывать на хорошую борьбу с любым соперником. Из хоккея переходим к теннису. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась на 7 позиций в рейтинге ВТА и сейчас занимает 36 место в мире. Зато Дарья Семенистая поднялась сразу на 8 строчек и теперь находится совсем рядом с первой сотней мирового рейтинга – на 102 месте. При этом Остапенко продолжает уверенно держаться среди сильнейших теннисисток мира – в парном разряде, где занимает 10-ю строчку рейтинга. И еще одна спортивная тема, которая обсуждается далеко за пределами стадионов. Авторы нового исследования подсчитали, что чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике может стать самым масштабным по выбросам углекислого газа в истории турнира. Причина проста. Впервые на чемпионате сыграют 48 сборных, будет проведено 104 матча, а расстояние между городами-организаторами составит 1000 километров. Большинство команд, журналистов и болельщиков придется много летать, а именно авиаперелеты, по мнению исследователей, и дадут основную нагрузку на окружающую среду. В самой FIFA отвечают, что готовят программу устойчивого развития и планируют снизить экологическое воздействие турнира. Однако дискуссия вокруг будущего чемпионата мира уже началась. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Для вас прозвучала Around the World группы ATC. А знали ли вы, что на самом деле это не оригинальная песня? Это англоязычная версия хита-песенка группы «Руки вверх». Именно поэтому мелодия знакома миллионам слушателей от Европы до стран СНГ. Ну а впереди, после небольшого перерыва, Наталья Ветлицкая с песней «Посмотри в глаза».
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Анастасия, специалист Carglass.
5: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
6: Carglass ремонт, Carglass замена.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
8: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
11: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
13: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
14: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
15: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем».
16: Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
17: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
18: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
19: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
20: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
11: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
21: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
22: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро. На этой неделе начнется разработка механизма компенсации ущерба, причиненного беспилотниками. Пересдача экзамена по физике, отмененного из-за воздушной тревоги, перенесена на 19 июня. Сделку по выкупу доли ТТЛМТ у компании Телия планируют завершить до конца года. Государственный центр доноров крови призывает жителей пополнить запасы крови. В Риге открыты 4 новых пункта мобильности. 17 июня в Риге стартует программа мероприятий, посвященных Лиге Янову дню. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Главный секрет мошенников – заставить вас поверить, что они заботятся о вас больше, чем о собственной выгоде. И очередная история, которая это подтверждает. Мы периодически рассказываем о новых схемах мошенников, и, к сожалению, фантазия у злоумышленников не заканчивается. На этот раз жертвой мошенников стала жительница Даугавпилса, которая потеряла почти 25 тысяч евро. По данным полиции, женщине несколько дней звонили и писали через WhatsApp люди, представившиеся сотрудниками Государственного агентства социального страхования ВСА. Постепенно они вошли в доверие и убедили ее перевести деньги якобы для решения различных вопросов. В итоге женщина отправила мошенникам две суммы по 9 тысяч евро, а затем еще и передала наличные через курьера. Общий ущерб составил 24 тысячи 400 евро. Полицейские в очередной раз напоминают, сотрудники банков, государственных учреждений и правоохранительных органов никогда не просят по телефону переводить деньги, сообщать коды доступа или передавать наличные через курьеров. И, пожалуй, главный вывод из таких историй – если разговор заходит о деньгах, спешить точно не стоит. Лучше положить трубку, сделать паузу и самостоятельно перезвонить в учреждение по официальному номеру. Пара минут проверки может сохранить годы накоплений. Ну а уже через пару минут Сиси Кейдж с песней «Backseat of Your Cadillac».
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
12: Ну а в отпуск-то когда?
13: Да в любой момент.
12: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
15: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
16: Бумс, бумс.
3: Bums, Eirobums, Eiroaptiek LV.
16: Ko tas nozīmē?
3: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
17: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
18: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
19: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
20: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
21: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
22: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Да, лига еще больше 2 недель, но подготовка к празднику уже идет полным ходом. 22 июня в Юрмале Центр социальной реабилитации и ухода Сырц-Оста проведет праздничный концерт для своих подопечных, их родных и друзей. Главной гостьей станет Лайма Вайкула. Специалисты центра рассказывают, что музыка нередко помогает людям с деменцией и болезнью Альцгеймера вспоминать события из прошлого. Бывает, человеку сложно подобрать слова или вспомнить недавние события, но знакомая песня вдруг возвращает воспоминания о молодости, семье или важных моментах жизни. Наверное, многие замечали что-то похожее и за собой. Услышишь мелодию, которую не включал много лет, и сразу вспоминается школьный выпускной, первая работа, какая-нибудь поездка или одно конкретное лето, которое осталось далеко позади. Для многих участников концерта песни Лаймы Вайкулы связаны именно с такими воспоминаниями. 22 июня в Сырц-Оста соберутся пожилые люди из разных уголков Латвии. Будут песни, общение, праздник и возможность провести время вместе. А именно такие вещи значат гораздо больше, чем кажется. Ну а впереди группа «Секрет» с песней «Привет».

0: утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Реклама. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый «Додж Челленджер» на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня.

0: днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр юстиции Эдвард Смилтенс на завтра созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. Участники встречи планируют определить дальнейшие шаги, которые позволят как можно быстрее разработать необходимое регулирование и порядок выплаты компенсаций. Учащиеся средней школы, которые не смогли сдать экзамен по физике 20 мая из-за возможной угрозы в воздушном пространстве, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Напомню, в тот день школа приняла решение отменить экзамен. Соответствующее решение утвердило правительство. Сделка по приобретению долей в компаниях ТЭТ и ЛМТ «Утелия» должна быть завершена до конца этого года. Об этом сообщили представители «Латвэнерго». В то же время премьер-министр Андрис Кулбергс ожидает от министра экономики Виктора Валайнеса дополнительную информацию о возможной сделке. В «Латвэнерго» отметили, что подготовка к ее реализации продолжается. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь. Сейчас ощущается острая нехватка доноров всех групп крови. Запасы находятся на низком уровне, а для лечения пациентов в больницах ежедневно требуется донорская кровь. Более подробную информацию можно найти на сайте vadc.lv. В мае в Риге открылись 4 новых пункта мобильности. Они расположены возле железнодорожных остановок Мангали, Гайсма и Ветсдаугава, а также на улице Слокас у станции Ильдюцемс. Такие пункты являются важной частью современной транспортной системы, поскольку объединяют различные виды передвижения в единую инфраструктуру. 17 июня в Риге начнется масштабная программа мероприятий, посвященных Лига и Янову дню. Праздничные события пройдут как в центре города, так и в разных районах столицы. В июне городское пространство также будет оформлено в стилистике летнего солнцестояния. Подробнее о программе можно узнать на сайте Культура Рига ЛВ.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
2: Сегодня в Латвии перемена, облачность, местами на востоке страны дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: На часах 9 утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем сегодня я, Елена Рассохина. Буду веселить вас с 6 до 10 утра. Ну а впереди Мэгги Релли, Майк Олдфилд и Дженнифер Лопес. Поехали! Поехали!

0: Есть вещи, которые невозможно купить, заказать с доставкой или произвести на заводе. Например, донорскую кровь. И сейчас в Латвии ее запасы опасно сократились. Государственный центр доноров крови сообщает, что не хватает крови всех групп. По данным центра, с начала года число донаций оказалось примерно на 2500 меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом потребность больниц только растет. Кровь ежедневно требуется пациентам после тяжелых травм, во время сложных операций, при лечении онкологических заболеваний и во многих других случаях. Летом такая ситуация возникает почти каждый год. Люди уезжают в отпуска, меняют привычный график, а вот потребность донорской крови каникул не берет. Медики напоминают, одна сдача крови может помочь сразу нескольким пациентам. Поэтому сейчас особенно ждут всех, кто может стать донором по состоянию здоровья. Кстати, за всю историю медицины ученые так и не смогли создать полноценную искусственную замену человеческой крови. Поэтому каждый раз, когда врачи спасают чью-то жизнь с помощью переливания, за этим всегда стоит вполне конкретный человек, который когда-то нашел время прийти и стать донором. Ну а впереди, после небольшой паузы, Динамит с песней «Майами».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9:11.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Подозрительные сделки и цифровые следы. Как далеко заходит контроль налоговой? Я уберу ее сам. Бизнесмен из Таллина выяснил отношения с полицейским из-за камеры контроля скорости. Родитель в Верховном суде добивается восстановления в Совете Айспутской средней школы и доступа к переписке в Э-классы. Вечная беднота в экономике искусственного интеллекта. Рубрика «Фото». Как прошел творческий вечер Дмитрия Быкова в Риге? В Латвии ужесточили правила для индустрии красоты и учебных курсов. В Риге освящено посольство Мальтийского ордена. В нескольких районах Риги скоро начнут ремонты улиц и тротуаров. Коммунальные платежи из-за ложно задекларированных жильцов пересчитают. В рижском аэропорту у пассажира нашли 60 628 евро наличными. Полиция ищет мужчину после конфликта в поезде Рига-Валга. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: «Flames of Love» – самый большой хит немецкого певца Фэнси. Именно эта песня в 1988 году принесла ему мировую известность и остается его визитной карточкой до сих пор. Впереди после небольшой паузы группа «Абба» с песней «Супер Трупер».
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Atgādāj zagadku. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
7: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
8: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
9: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25-456-456. Грантис parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
10: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
11: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
13: Лето в новом звучании в Норсере. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek. Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на tele2.lv или в любой центр клиентов Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
16: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
17: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Доброе утро. Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5%. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправлений обсудят актуальные вопросы энергетики и охраны окружающей среды. На этой неделе начнется разработка механизма компенсации ущерба, причиненного беспилотниками. Конституционный суд признал неконституционной норму о расчете разницы в потреблении воды. С июля государство будет оплачивать услуги фармацевта при покупке ряда наиболее доступных рецептурных лекарств. В пляжных кафе Лепы начала действовать система депозитной тары для напитков на вынос. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом. Тельцы. Сегодня инициативы будут ждать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет. Близнецы. Сегодня вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух, обидней будет. Раки. Друзья, соседи, родственники, все они сегодня будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее. Львы. Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе. Девы. Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же не будет. Весы. Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков. Скорпионы. Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило, неважно с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Стрельцы. Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание достойно. Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжить в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Водолеи, сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?

0: Песня Jet Airliner вышла в мае 1987 года и стала одной из последних больших песен Modern Talking перед распадом дуэта в том же году. Ну а впереди, после небольшого перерыва, дискотека «Авария» с песней «Диско Суперстар».
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: Vau! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
12: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
14: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

Ну что ж, друзья, наше утреннее веселье потихоньку подходит к концу. По народному календарю сегодня Никита Гусятник. В старину говорили, что именно в это время подросших гусят впервые выпускали на водоемы и особенно внимательно следили за птицей. Отсюда и название дня. Было у этого дня и второе имя – Полудница. Наши предки верили, что в самый жаркий час дня по полям ходит загадочная полудница – дух полуденного зноя. Поэтому работать под палящим солнцем старались поменьше. Детей предупреждали – не бегай в полдень по полю, полудница закружит. Конечно, сегодня мы понимаем, что речь, скорее всего, шла о защите от перегрева и солнечного удара. Но совет остается вполне разумным и спустя сотни лет. А еще говорили – на Никиту тихий день, к доброму лету. А если утром много росы, будет хороший урожай. Так что берегите себя, не забывайте делать небольшие передышки в течение дня и по возможности находите время для отдыха, даже если дел сегодня запланировано немало. Спасибо, что были вместе со мной этим утром с 6 до 10 утра на волнах Retro FM Latvia. С вами была Елена Рассохина. Желаю вам хорошего дня, приятных встреч, добрых новостей и отличного настроения. Услышимся завтра в тот же час. До встречи!

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Масленица 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно!
8: Можно, можно!
7: Если надо, очень то можно! Можно, можно!
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
11: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
12: Juhu! Vasar sākas Decathlon. Piepūšanai subdēļ kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
3: Масленица 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto.
16: Labas lietas notiek.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
18: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Потребительские цены в Латвии в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 3,5%. Об этом сообщает Центральное статистическое управление. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправления сегодня проведут ежегодные переговоры. Стороны обсудят актуальные вопросы в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено предстоящему отопительному сезону и энергетической безопасности. Министр юстиции Эдвардс Смилтенс на завтра созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба – причиненного дронами. Планируется определить дальнейшие шаги для разработки необходимого регулирования и порядка выплаты компенсаций. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С 1 июля государство будет полностью оплачивать услуги фармацевта для жителей, приобретающих рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро за упаковку. Это касается как некомпенсируемых препаратов, так и лекарств с компенсацией в размере 75%. Такие изменения утвердило правительство. В пляжных кафе «Лепы» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья.
19: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лидзии без программы.
18: Сегодня в Латвии перемена, облачность, местами на востоке страны дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
19: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лидзии без программы.
17: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
11: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
12: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
13: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
14: Retro Summer Story. 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
15: Retro Summer Stories.
14: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.
16: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
17: Labas lietas notiek!

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
0: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь, echair.fm.
5: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
6: Фотография, которая приближает мир, Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезной программа ЛКПП ЛВ.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепоя-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса, у моря плюс 19.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезной программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
3: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптек ЛВ.
5: Куэтас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яценитакос продуктус. Кер издевигус пьедаваемус. Он иеперцес гудрак. Ар носацимем иепазистес интернета. Эйро. Аптек ЛВ. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
9: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
12: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
13: Крытый пляж в Риге.
14: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
15: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
16: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
17: Labas lietas notiek!

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепоя-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22 градуса. У моря плюс 19.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной полидзības программа» ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 12:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, кусам остана сепрецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maksima.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T.

0: без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
4: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
5: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
8: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
9: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Labas lietas notiek!

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: 11. Июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
9: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
11: Loto. Labas lietas notiek.
12: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Потребительские цены в Латвии в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 3,5%. Об этом сообщает Центральное статистическое управление. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправления сегодня проведут ежегодные переговоры. Стороны обсудят актуальные вопросы в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено предстоящему отопительному сезону и энергетической безопасности. Министр юстиции Эдвардс Смилтенс на завтра созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. Планируется определить дальнейшие шаги для разработки необходимого регулирования и порядка выплаты компенсаций. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С 1 июля государство будет полностью оплачивать услуги фармацевта для жителей, приобретающих рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро за упаковку. Это касается как некомпенсируемых препаратов, так и лекарств с компенсацией в размере 75%. Такие изменения утвердило правительство. В пляжных кафе «Лепы» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
13: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Салик уз папира visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
8: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts. Dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
13: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: reklāma. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Реклама парадзата самецискас дарбипсвейцейем.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
5: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Retro FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
6: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха. В самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовис Центрс.
8: Крытый пляж в Риге.
9: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмовис Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовис.
10: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
11: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echr.fm, голосуй за своего фаворита и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echr.fm.
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Юху! Vasar! Sākas Decathlon! Piepūšanai subdēļu kompleks ar aivi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
8: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Latvia.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: тебя съем.
1: Привет в обед!
2: Привет в обед!
1: Вместе с SMS Credit LV.
2: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева, значит, на RetroFM Латвия стартует программа по заявкам «Привет в обед». Здесь звучат ваши послания на всю страну. Оставайтесь с нами, будем начинать.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед.
1: Привет в обед.
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Инесса Орлова из города Виллианы поздравляет свою маму с прошедшим днем рождения, а также с возвращением домой в Латвию. Инесса, спасибо вам большое за заявочку и надеемся, что ваша мама поймала ее в эфире.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Бориса Преде из Риги от коллег. Борис, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания успехов, крепкого здоровья и достижения всех целей. С днем рождения вас и приветик от коллег.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV. You're okay.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока жду ваши послания на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивого дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Масленица 220 ЛВ до минус 50%, участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vau! Начался Лига марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
8: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
9: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
10: Nu, ko šogad Jāņos?
11: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
2: Мастернейс в 220 LV до минус 50%. Участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Салеку с папира вису, ку эс грибету павект маяс, дарза ун гаража. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, treners un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiski Ja izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
13: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
14: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
17: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
18: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Reklama. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
7: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Саготовое šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

0: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
5: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко.

0: В эфире новости экономики. Потребительские цены в Латвии в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 3,5%. Об этом сообщает Центральное статистическое управление. Министерство климата и энергетики и Латвийский союз самоуправлений сегодня проведут ежегодные переговоры. Стороны обсудят актуальные вопросы в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Особое внимание будет уделено предстоящему отопительному сезону и энергетической безопасности. Министр юстиции Эдвардс Смилтенс на завтра созвал совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации ущерба, причиненного дронами. Планируется определить дальнейшие шаги для разработки необходимого регулирования и порядка выплаты компенсаций. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С 1 июля государство будет полностью оплачивать услуги фармацевта для жителей, приобретающих рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро за упаковку. Это касается как некомпенсируемых препаратов, так и лекарств с компенсацией в размере 75%. Такие изменения утвердило правительство. В пляжных кафе «Лепы» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 13 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide, saldējumiem 40% atlaide, papīra dvieļiem 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos ar paldies karti Kokogles Marienburg 50 litru 9,99 eiro. Maksima.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, привет всем, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать радио. Сегодня среда, как бы маленькая пятница, да? Ну, настроение, надеюсь, у вас так же, как у меня, соответствующее. Ну, давайте, поехали, до 19 мы вместе.

Ну, учитывая, что сегодня маленькая пятница, надо о чем-то так сегодня полегче поговорить, не правда ли, в эфире? Не будем никакие глобальные темы трогать, там какую-то аналитику залезать. В принципе, можно было бы, конечно, поводы есть, но да ну его в баню, я вам скажу это, да. Итак, с чего-нибудь легкого такого начнем. О, пожалуйста, сегодня 10 июня, оказывается, день рождения шариковой ручки. Мама ты мия, шариковая ручка, помню, у нас в школе, да, ну, давно это было, да. А если так копнуть в историю еще глубже, то прежде чем появилась шариковая ручка, школьники все свои, так сказать, и все слои населения писали все чернильными ручками, да, чернила покупали, там это заполняли, когда на уроке заканчивалось чернила, друг у друга там брал, помогали дети один другому. Ну, было такое время, да, давненько это было, да. Вот к недостаткам чернильных перьев можно также еще отнести испорченные брюки, там, понятно же, хабась, клякса и май. Да, ну, девчонки, конечно, на фартуке на белые, в то время девочки носили зачастую, так сказать, фиолетовыми пятнами были украшены, потому что чернильные кляксы туда падали. Ну, я уже молчу про работы. Ну, короче говоря, было весело. Ну, а так, с тех пор, как в 1943 году венгерский журналист Ласло Биро, он же и писатель, изобрел самую шариковую ручку, жизнь стала веселее, жизнь стала легче, во всяком случае, что касательно писания. Ну, между прочим, дядя правильно сделал, этот Биро взял и выгодно продал в то время, в 43-м году, свое изобретение за, вдумайтесь, за 1 миллион долларов. Это был 43-й год. В Аргентине продал. Да, и купила знаменитая компания Eversharp. И именно, в общем-то, ей принадлежит массовое производство таких универсальных и практических долгоиграющих шариковых ручек. Что касательно меня, то я опять впал в детство. Мне нравится писать все-таки пером. И у меня есть Паркер, который мне подарили дети, и, знаете, периодически заполняю его чернилами, покупаю чернила, такие специальные контейнеры, и кайфую от того, что я могу написать пером. Ну а шарик плотно, очень плотно шагнул в нашу с вами жизнь. Шариковой ручкой тоже иногда пользуюсь, но почему-то вот мое сердце опять вернулось к чернилам и к перу. Может, мемуары начать писать, а? А представляете, как будет прикольно. Мемуары, написанные чернилами от руки. Не на компьютере, а от руки. О, слушайте, а хорошая идея, а? Иногда по маленьким пятницам, иногда по средам приходят неплохие идеи в мою голову, оказывается.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Reklāma.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Ты только посмотри, все по парам заходят.
8: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
9: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
10: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
11: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
12: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков. Шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
13: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
14: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
15: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
16: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
17: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
18: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
19: Nor.
5: С вами
7: Эдмунд Кашевский
5: и вечерний променад.

0: на ретро-ФМ Латвия.
1: А не устроить ли нам легенький такой интерактивный, ну, можно сказать, конкурс? Закулисно, естественно. Обещаю выдать одно, нет, даже два. Два музыкальных произведения, которые по вкусу нашего радиослушателя, кто окажется победителем этого конкурса. А все связано с чем? Все связано с мороженым. Сегодня Всемирный день мороженого, мама ты мия. Кто-то и думает, что я сегодня уже три порции слопал, а мне еще на четвертую тянет. Оказывается, да, я в тренде праздника. Ну, а что? А что, если вкусно, да, а если нравится? А вот на 244-244-14, а давайте самый интересный, самый вкусный, вот этот самый, да, самый вкусный рецепт мороженого. С чем? С какой подливкой, чем облить, чем обмазать, и как будет самое вкусное, на ваш взгляд. Ну, а я, так сказать, на свой гурманский по мороженой части вкус буду выбирать победителя. А может, глядишь, и пан директор зайдет в студию, я на него повешу всю ответственность, и он будет председателем комиссии. Итак, Всемирный день мороженого, самый прикольный, самый вкусный и самый креативный вот рецепт мороженого на 244-244-14. Присылайте. Мы на это несколько песенок отпустим на поступление этой информации. Но затем подведем итоги. И две, я же обещал две, значит, так две и сделаю. Две песни получит победитель. Любые. 244-244-14. Даешь рецепт мороженого, чтобы вкусно было, пальчики оближешь.

0: на Ретро FM Латвия.
1: О, давай, даешь народ на 244-244-14, мне рецептики вкусного мороженого. Давайте.

0: Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитесь с каздарбиб, свейцайем.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом. Найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Hei, ko tu šogad Jāņos?
6: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T с

0: Retro Summer Stories. Да, люди добрые, Retro Summer Stories — это тот проект, который стартует в эту субботу в Меллуже на пляже, в кафе Stories, популярном кафе Stories, если так честно выразиться. И чтобы не быть голословным, я, как говорится, взял и позвонил, набрался наглости и позвонил пану директору кафе Stories Евгению. Евгений, здравствуйте.
1: Эдмунд, дорогой, приветствую вас.
0: Привет, привет.
1: Ну что, Эдмунд, прямо с пляжа, прямо с пляжа.
0: Прямо на пляже сейчас ты находишься,
1: конечно,
0: да? Ну и как, люди купаются? Погода хорошая?
1: Погода великолепная.
0: Отлично, надеемся, что
1: Юрма в субботу... солнышко.
0: Надеемся, что в субботу нам никто ничего не испортит, я имею в виду дождик. Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай бог.
1: Мы очень надеемся, мы очень хотим услышать вас.
0: Слушай, Жень, ну смотри, вот такой формат, который предлагает Retro FM в сотрудничестве со Stories, это, по сути дела, ну, в народе это называют квартирник, а в нашем случае это получится пляжник, да?
1: Я думаю, что будет великолепно, да. Ну, ведь это ваша музыка, это вечные ценности. Мы будем наслаждаться обязательно.
0: Но музыка будет не столько моя, сколько коллектива Polis, который приедет на первой части в 19:00 начало. И, кстати, я вам скажу, что вот по части танцевальной музыки, а Stories славится своими плясками до утра, или нет, или до двух ночи, как там было?
1: Мы до 2 часов ночи работаем, да.
0: Вот, но все равно пляски продолжаются до 2, а потом уже в тихом формате, да?
1: Да, да, да.
0: О, вот, ну а что касательно танцевальной программы, то там, конечно, будет формат радио Retro FM Латвия и лучшие хиты 80-х, 90-х. Ну, честно скажу, некоторые мы, конечно, и подворовали из 2000-х тоже хиты и современные. Да. Женя, как публика вообще реагирует? Как прошла вечеринка а-ля «Леопард»?
1: Слушайте, «Леопард» прошел на ура. Нам очень повезло с погодой, и было очень много людей, великолепные отзывы. Спрашивают, когда следующая, и вот следующая как раз ваша будет вечеринка «Retro Summer Stories».
0: Простите,
1: уже, кстати, много резерваций.
0: Простите, не ваша, а наша. Помнишь, как в том фильме? Да. Ну, я могу сказать, что у меня тоже тут народ интересуется. Что, серьезно? Да, я говорю, серьезно. Ну, побежали. Может быть, это те же самые, которые и побежали резервировать. Кто его знает. Ну что, Жень, остается уповать на хорошую погоду, а все остальное Stories и Retro FM Latvia, думаю, сделает по максимуму.
1: На лучшем уровне, как обычно.
0: Ну, тогда все. Тогда встречаемся в субботу в 19:00. На пляже в Меллуже.
1: Спасибо. До встречи.
0: До встречи. Пока-пока. Кстати,
1: спасибо. Пока. Да.
0: Кстати, вот эту мелодию, которая сейчас начнет уже звучать. Ой. Вот это, да. Вот эту мелодию мы тоже, кстати, услышим в танцевальной программе. Женя, подпевать будешь?
1: Чудесно. Может быть, с вами на сцене.
0: Окей, договорились. Пока-пока. Удачи. До субботы.
1: Спасибо. Пока-пока.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Viņi praminat.
3: Večerni pramina.
2: На Retro FM Latvija.
3: Večerni pramina.
1: Ай, какие шикарные поступили мне сюда рецепты по части мороженого. В следующем часу подведем итог. Да, есть явный кандидат на две песни. Но об этом чуть позже. Пока Роберт Палмер и реклама. После чего новости с погодой. А потом все остальное.

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.

0: zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm? Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Акционерное общество Латвия's кредитной полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Существующая система выравнивания финансов самоуправления далека от идеала и требует более глубокого пересмотра. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, сторонам неизбежно придется искать компромиссы. При этом премьер считает, что создать идеальную модель распределения средств между самоуправлениями невозможно. Для поддержки туристической отрасли Латгала Минэкономики планирует перераспределить почти 1,5 миллиона евро. Средства, в частности, направят на поддержку участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов мероприятий. Входящая в правящую коалицию партия «Нацобъединение» подала поправки к закону о государственных социальных пособиях. Они предусматривают право родителей выбирать, получать родительское пособие и пособия по уходу за ребенком одному человеку или распределить эти выплаты между двумя разными лицами. У дверей Центра неотложной медпомощи больницы Страдания время от времени образуются очереди из машин скорой помощи. Медики доставляют пациентов, однако сразу передать их в приемное отделение удается не всегда. Руководство больницы поясняет, что в отдельные периоды поток пациентов может значительно превышать среднесуточный уровень. Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить барьеры для пешеходов и велосипедистов на железнодорожном переезде в Имонте. В противном случае организация намерена обратиться в суд. Бактериальные инфекции, передающиеся половым путем, в Европе достигли рекордно высокого уровня. В Латвии они также остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Врачи напоминают, регулярное проверка должна восприниматься как обычная мера профилактики, а не как повод для стыда или тревоги.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
8: Еще раз категорический привет из студии Retro FM Латвии. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:16.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
3: На Retro FM Latvia.
4: Ну, начну с того, что спасибо за рецепты. Все, больше прием закончен. Больше я их принимать не буду. И буквально минут через 25-30 мы подведем итог этого нашего с вами закулисного конкурса. А что касательно дальнейшего эфира, то у нас с вами... У нас с вами гость в эфире. Причем гость очень интересный. И несмотря на то, что это женщина-директор. К тому же она не только директор, она очень креативный человек. И являясь директором фонда Inesis Galantes Fonds, Диана Галанте еще умудряется и с креативом дружить. Вот хочу сразу спросить, а как это уживается, финансы и креативность?
5: Сама себя каждый раз спрашиваю, как это уживается. Но, видимо, должно, других вариантов нет.
4: Да. Ну, на самом деле, Диана, шутки в сторону. У вас уже какое-то время запущен проект, который, ну, что называется, набирает силу и популярность, и мощь. Я так понимаю, что недалек тот час, когда это станет международным делом, да?
5: К этому стремимся, да, совершенно верно. Мы хотим рассказать о том, насколько талантливы балтийские страны на европейском уровне, сколько мы подарили удивительных людей из науки, архитектуры, музыки и искусства. И мне кажется, что не нужно никому доказывать и никому рассказывать, сколько музыкантов мы подарили миру и сколько талантливых в соотношении с нашей маленькой статистикой и количеством населения.
4: Ну, что называется, страна с гулькин нос, зато талантов много.
5: Не то слово.
4: Да, ну, как называется этот проект еще раз?
5: Baltic Awards. Это и Балтийская премия, которая действительно, вот так как я уже начала рассказывать, нам очень важно показать Европе и миру, насколько много талантливых людей в наших странах. В этом году мы наградили также людей, которые посодействовали и благодаря которым мы находимся в Европе. В этом году Вайровики Фрейберга, господин Адамкус и президент бывший Илвис, это все наши бывшие президенты, благодаря которым мы все находимся в европейском сообществе. И моя мамочка была когда-то с Вайрой вместе с нашим замечательным президентом, который до сих пор у всех как президент, да, несмотря на то, что она бывшая.
4: Нет, ну нету такого понятия, да. Бывшая. Когда обращаешься, все говорят, все, мистер, да, или мисс, да, президент.
5: Абсолютно, да, верно, но она вот просто вот та самая, да, she is the one. Вот, и как раз нас сопровождала и в Салониках, когда была эта церемония. И именно это мы также хотели подчеркнуть. И Матис Кажа, тоже гордость Латвии, который в прошлом году получил Baltic Awards за абсолютно невероятное то, что ребята создали мультик, который Латвию также катапультировал на совершенно другой уровень, и о нас узнали еще больше. Человек, он специально перенес свой отлет на Каннский фестиваль и сразу же от нас бежал буквально на самолет, чтобы чествовать и преподнести вот этот award, эту награду Вайре Вики Фрейберга за то, что она была также мотором и инициатором того, что Латвия находится в европейском сообществе.
4: Окей, но Вайра Вики Фрейберга уже в этом проекте вряд ли будет участвовать, потому
5: почему?
4: Что это...
5: Она очень, она важный член нашего комитета.
4: Нет, я имею в виду физически, там играть на рояле или на скрипке, что-то
5: точно
4: такое.
5: Да. Тут вы правы.
4: Это вряд ли. Давайте поговорим о творческой стороне.
5: С удовольствием. Мы 21 числа приглашаем. Дело в том, что мы в августе всех ждем на концертах, которые посвящены. Почему-то я начала рассказывать про Baltic Awards, потому что концерты, которые мы проводим в августе, они посвящены победителям и лауреатам. Мы сотрудничаем с невероятными абсолютно организациями, как Академия наук, так и Ассоциация архитекторов. И этих людей нам тоже хочется порадовать, и также наших зрителей. Мы 21 августа пригласили абсолютно невероятный коллектив театральный с постановкой «Театро д'иллюзио». Это называется «Театро д'иллюзио» именно потому, что они нам раскрывают иллюзию того, что же происходит за кулисами. Театр невероятно востребован, у них по несколько спектаклей в день по всему миру, от Азии до Европы. У них был спектакль, который мы уговорили их опять восстановить, в программу вернуть, потому что они его снимали с программы, и у них это, в принципе, летний период, когда у ребят наконец-то есть возможность отдохнуть, но мы их убедили. Я 3 года их вырабатывала, надо признаться.
1: Откуда они?
5: Они, это сборная труппа, они от Италии до Швеции, кто-то прилетает из Стокгольма, кто-то из Берлина. Да-да-да, сборная такая талантливейшая солянка, и ребята... То есть это спектакль, постановка без слов.
1: Вообще?
5: Вообще без слов. Угу. И это настолько юмористично, настолько тонко, глубоко. Я сама себе завидую, если честно, что снова увижу этот спектакль. Потому что мне, ну, понадобилось много лет, чтобы они его вернули в программу. Этот спектакль, их визитная карточка на самом деле был и есть. 600 спектаклей было сыграно в 29 странах. И,
1: солидно.
5: Да, очень. И мы очень рады и счастливы, что у зрителей будет, и у нас у самих на самом деле будет такая возможность их увидеть, улыбнуться и быть на позитивных эмоциях вместе с ними.
1: Так, это будет 22-го, да?
5: 21 августа. А 22-го всех ждем на легендарный наш такой традиционный гала-галанте концерт «Viva la Musica». Мы все очень любим итальянские мелодии, итальянскую музыку и, в принципе, ту атмосферу, которую Италия создает. И мы превратим Балтийскую ривьеру в Итальянскую ривьеру на этот вечер.
1: То есть это все проходит в Дзинтере,
5: да, в Дзинтерском зале большом. И уверена, что всем захочется прийти в вечерних туалетах и быть красивыми на красной дорожке, чтобы увидеть как наших гостей города и страны, так и, как говорится, вывести себя и прогулять себя, и увидеть и насладиться гала-концертом, где итальянский певец, которого сам Пласидо Доминго назвал своим преемником, Джорджо Беруджи, он выступает в Метрополитен, Ла Скала, в Ковенгардене. То есть он просто невероятно харизматичный, талантливый музыкант. И мы сотрудничаем с итальянским посольством, которые очень гордятся, что они его также могут вместе с нами привезти в Латвию, похвастаться своим невероятным музыкантом. Потом будет Дмитрий Попов, будет Андрей Осокин, дружок нашего фонда. Будет Анна Адамсона, это восходящая звезда латвийская, которая в прошлом году была удостоена Baltic Awards как восходящая оперная звезда. Потом будет Ирина Нечаева, поскольку балтийский проект, но мы обязательно всегда приглашаем кого-то из Эстонии, из Литвы. Харизматичная, красивая, талантливая, она будет как ведущей, так и выступать. В прошлом году мы зрителям не раскрыли секреты того, что она будет петь. Вот, поэтому она сначала была модератором, а потом она начала просто всех удивлять своим невероятным голосом. Она когда-то также представляла Эстонию на Евровидении. Очень талантливый человек и невероятной харизмы и приятной. Потом будет Ошлая выступать. Это наша гордость. Тоже он был талантом когда-то. Инес из Галантес талантов и лауреатом. И у него тоже кроссовер программа, и нам очень важно, чтобы летнее настроение оставалось летним. Все, что...
1: Слушайте, шикарная программа. Mm-hmm. Я так понимаю, что просто, ну, дамы и господа, готовьте вечерние туалеты, готовьте смокинг и... 21-22 августа Дзинтери
5: превратится в итальянскую латвийскую ривьеру.
1: Да, ну, на самом деле... Шикарный проект, шикарное мероприятие. Я вас хочу уже заочно поздравить. Надеюсь, что это все пройдет с большим успехом, с помпой, что называется.
5: Будем стараться.
1: Ну и всем нашим радиослушателям я еще раз напомню, да и реклама напомнить не даст забыть, что 21-22 августа Дзинтери. Запишите себе это уже в записную книжку или в компьютер внесите, или еще, короче говоря, зарубить себе на носу просто-напросто. Вот. Это самое гениальное дело. Спасибо, Диана, что нашли время, заглянули в студию. Если есть что-то еще, что бы вы хотели нам сейчас поведать, то это как раз-таки то время.
5: С удовольствием. Я думаю, что билеты, если заинтересованы, на Билеша Парадиза. Вот, ждем вас всех. Я думаю, что после этих 2 вечеров у вас будет улыбка на лице и позитивные эмоции. Это самое важное для нас.
1: Да, ну вот этой труппой, которая дает спектакль абсолютно без слов, это же не чисто пантомим, это...
5: Это не чисто пантомим. У них маски невероятные, выражают эмоции, каждую эмоцию, каждого персонажа. 30 персонажей на сцене с абсолютно разным характером. Это очень здорово.
1: Ну вот смотрите, 2 дня в Дзинтере будет праздник искусства. 21 и 22. Так что встречаемся в Дзинтере и билеты на...
5: Билеши Парадизе.
1: Спасибо. В эфире была Диана Галанте.
5: Мерси.

0: на Retro FM Latvia.
1: Реклама.
2: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglaz.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
10: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
11: Это вообще нужно измерять?
10: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
12: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
15: В Касинукай выгодные цены каждый день. Туристический стул 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
16: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
17: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
18: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
19: Можно, можно,
20: можно, можно.
19: Если надо, очень то можно. Можно, можно,
20: можно, можно.
18: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
21: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
22: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
23: Жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
24: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
25: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
26: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
27: Retro.
0: 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Полис Латвия. Это наш ответ Полис. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа К-Метро. Встречаемся 13 июня в 19.00 на пляже в Мелуже.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, давайте подведем итог нашего конкурса «Всемирный день мороженого». Я просил прислать сюда мне рецепты на 244-244-14. Спасибо всем за участие. Достаточно много было, целых 11 вариантов различных. Вы знаете, у меня сегодня совесть чиста, и, как говорится, мне было очень легко. А все почему? А все потому, что пан директор волевым решением сказал, вот этот вариант, мне кажется, номер один. Он и получает наш приз. Две композиции. Нежный пломбир с нотами ванили посыпать надо хрустящим грильяжем из овсянки и лесных орехов. Затем полить соусом из жженного сахара и каплей выдержанного виски. Десерт дополнить свежей именно желтой малиной, которая добавляет легкую медовую кислинку и подчеркивает глубокий карамельный вкус. Название этого десерта – Guilty Pleasure. Анна, вы, я чувствую, кулинар, повар, кондитер, все в одном флаконе, потому что это так вкусно, что я полностью согласен с паном директором, это самый козырной вариант. Ну, и жду ваших пожеланий на 244-244-14. Присылайте мне две свои любимые песни. И второй приз уходит в руки человека, который написал следующие строки. Рецепт простой и опробованный годами. Сверху много амаретто. Под ним любое изделие, именуемое мороженым. Марко, две песни ваши. Присылайте. Жду. Анна и Марко, вы стали победителями этого конкурса. Ну, а далее... Ох, у нас по программе что далее еще? Расслабляться не будет времени.
0: Вечерний променад. На Retro FM Latvia.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Миния, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналога в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
1: Вы знаете, у меня есть такое острое желание кому-то выдать сейчас фирменное полотенце от деревни Древерна. Именно вот так называется этот населенный пункт в Клайпедском районе. И туристическое полотенце получит тот, кто правильно мне определит сразу, где враки, а где нет. Три варианта дам, один из которых ложь, и на 244-244-14 мне надо прислать номер как раз-таки ложного варианта, номер фейка. Вариант номер один. Из Древерны в летний сезон ходит регулярный скоростной паром до Юотскранте. Вариант номер два. Главным символом Древерны является уникальный флюгер, аналогом которому нет в мире. Ну и третий вариант. В этнографической усадьбе Йонаса Гижеса туристам предлагают попробовать уху, сваренную по секретному рецепту из 25 видов рыб. Итак, уха из 25 видов рыб, главный символ Древерны флюгер, и Древерна в летний сезон имеет регулярный скоростной паром до Йоткранте. 244-244-14. Первый, второй или третий вариант. Который из них фейк?
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Stockmann skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
0: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiekā LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
9: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Grantis – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Grantis – 25-456-456. Grantis – поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
11: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс.
6: Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
12: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
13: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
14: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
15: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Ай, какие вы молодцы! Ай, какие вы молодцы! Послушайте, целых 4 правильных ответа. И причем пришли раз... Ай-яй-яй-яй-яй. Всего пришло их 12, да? А вот 4 правильных. Но самым первым оказался... А кто у нас оказался самым первым? Вот в 17:42 самым первым оказался... Леонид, да, Леонид оказался самым первым, который прислал, что фейком является вариант номер 3. Буквально несколько секунд разделяют Леонида от, от Людмилы. Ай-яй-яй, буквально несколько секунд, слушайте. Ну, было бы 2 полотенца, я бы второй дал Людмиле, потому что остальные уже там секунда-две уже как-то больше. Но вот поражает вот как оперативно, молодцы, вы отреагировали. Так что, ну, Людмила, давайте договоримся так. Вы тоже присылаете свое любимое музыкальное произведение. Я как приз утешения. У вас буквально вот 1.5-2 секунды разница. Ай-яй-яй-яй-яй, неполные. Да, ну что? Что ж, Леонид, жму руку. Действительно, фейк – это вариант номер 3. Никаких 25 сортов рыбы в этой ухе нет. Хотя, конечно, вот этот замечательный рыбный суп, который нам предлагает в туристическом варианте отведать как раз-таки вот, в Древерне, это вкуснейшая штука. В тексте упоминается, что, так сказать, в этом, в круизе «Рыбный путь» есть уха, но про секретную уху из 25 видов рыб, дамы и господа, это был фейк. Так что полотенце, туристическое полотенце у нас отправляется по вышеуказанному адресу. Всем спасибо. Завтра будет новый день и новый конкурс. Что завтра будем разыгрывать, не знаю. По-моему, рюкзак завтра будем от литовцев разыгрывать.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
1: Далее у нас музыка, реклама и выход Павленко в эфир с новостями и с прогнозом погоды. Людмила, жду ваших музыкальных произведений, действительно.

0: Вечерний променад, вечерний променад.
1: На Ретро FM Latvia.
2: Stockmann skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
3: Reklama.
4: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: 11. jūņa Торговый центр Комфортс приглашает на выставку Комфортс 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Комфортс. Больше информации comforts.net.
9: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
13: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Существующая система выравнивания финансов самоуправления далека от идеала и требует более глубокого пересмотра. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, сторонам неизбежно придется искать компромиссы. При этом премьер считает, что создать идеальную модель распределения средств между самоуправлениями невозможно. Для поддержки туристической отрасли Латгала Минэкономики планирует перераспределить почти 1,5 миллиона евро. Средства, в частности, направят на поддержку участия в туристических выставках и конференциях, чтобы привлечь в регион организаторов мероприятий. Входящая в правящую коалицию партия «Нацобъединение» подала поправки к закону о государственных социальных пособиях. Они предусматривают право родителей выбирать, получать родительское пособие и пособие по уходу за ребенком одному человеку или

0: распределить эти выплаты между двумя разными лицами. У дверей Центра неотложной медпомощи больницы Страдания время от времени образуются очереди из машин скорой помощи. Медики доставляют пациентов, однако сразу передать их в приемное отделение удается не всегда. Руководство больницы поясняет, что в отдельные периоды поток пациентов может значительно превышать среднесуточный уровень. Столичное общество «Город для людей» призывает до 1 августа установить барьеры для пешеходов и велосипедистов на железнодорожном переезде в Имонте. В противном случае организация намерена обратиться в суд. Бактериальные инфекции, передающиеся половым путем, в Европе достигли рекордно высокого уровня. В Латвии они также остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Врачи напоминают, регулярная проверка должна восприниматься как обычная мера профилактики, а не как повод для стыда или тревоги.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро FM Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Это музыка из серии «Покушал мороженого и вспомнил песню». Анна, второе музыкальное произведение, заявленное также вами, начинает звучать уже прямо сейчас. Ну, а затем и Людмила, и Марко Марко. У них тоже заявки очень интересные, кстати, да, особенно у Марко Марко.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
1: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки Филман.
1: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
12: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
13: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
6: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

0: на Retro FM Latvia.
1: Людмила, сильвупле. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Надо держать слово. Вот и держу.

Да, вот, очень приятно, когда есть радиослушатели с таким, я бы сказал, изысканным, хорошим музыкальным вкусом. Ну что ж, Марко Марко, продолжаем. Второе вами заявленное произведение. Лудзу, пожалуйста.

0: все, теперь моя совесть чиста, как слеза комсомолки. Все обещанное выполнено. Спасибо вам за участие. Завтра будут новые конкурсы.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Сколько еще праздников и поводов сегодняшних не охвачено. Ай-яй-яй, день часов Японии отмечает. День вина, кстати говоря, сегодня. День вина Дюриф. Вот не пробовал, не знаю, даже врать не буду. А также сегодня у нас, ух ты, ядрит твой коцень, Международный день электрика. Ну, завтра мы на эту тему поговорим. Готовьтесь.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vau! Wow! Načilsē Liga marafon at autopārstrādē LV! Зайди на Автопарстрада ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига Марафон от Автопарстрада ЛВ. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
3: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
8: Как в любой?
7: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
7: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
11: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lidl Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

Итак, дамы и господа, Бонни М, а затем я приглашу вас после краткой рекламы в свой итальянский цех. Ну, как-то так, обещал тоже. Надо держать слово. Надо!

Знаете, как-то на этом у меня все, да. После итальянского цеха остается лишь попрощаться с вами, размазать слезы по щекам и удалиться. Губерман Игорь говорил, что лишь то, что отдашь, то взамен и получишь. Поэтому часто при встрече само ожидание женщины лучше, чем то, что случится при встрече. Тут я с ним позволю себе не согласиться. Я надеюсь, многие со мной в одной коляске, как говорится, по этому поводу. А посему, хорошего вам вечера. Бай-бай. Услышимся завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Главное, think positive. Думайте позитивно.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка.

0: 7:39.
1: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
4: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: 7:59.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
4: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ, Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно пасмурно. Во многих районах пройдут сильные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северный 1,8 метров в секунду, в Латгале южный. Местами порывы до 15 метров в секунду, при грозе сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-26. В Риге завтра будет облачно, временами сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM. Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.